отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочитайте.

0: прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Jā, nu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

холодные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Лихачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
1: Ну, уже даже непривычный такой джингл тут вообще. Сейчас будем разбираться с нашим старым, уже старый, уже привыкший. А потому что у нас в гостях еще и Никита Матвеев. Ты совершенно не в гостях, а у себя дома.
2: Да-да, здравствуйте, меня зовут Никита Матвеев, и я признанный эксперт в области резки картофеля. Вот вы, Наталья, как режете картофель? Ломтиками или в мундире варите?
1: А, слушайте, ломтиками? Нет, ну вообще нет, варю вот так, чтобы быстрее.
3: А я только что узнал, что картошку нужно в мундире, потому что... В шкурке картошки.
1: Потому что сейчас такое время, мундир, это актуально.
3: Калий, понимаете? А когда ты ешь просто картошку, то это крахмал быстро усвояевая.
1: И все, без калия. И как мы без калия?
3: Вот о том и речь.
1: Офигеть.
3: Не снимайте с картофеля мундир. Пусть он остается при параде.
1: Да.
3: Ну, в конце концов, это же респектабельно, да?
1: Конечно, ребят,

0: Все будет, знаете как? Ого! Кстати, про то, что будет. Dream of Love. Инна Матома. Филатов и Кэрос среди счастливых людей. X the Bass featuring Ray Horton. Message in the bottle.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais sirs, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Вперед! В магазинах Drugas цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drugas, почувствуй красоту.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Песня из ТОП-20.
7: Это ТОП-20.
8: ТОП-20. 17-я позиция.

0: завтра не вчера, сегодня среда.
1: Знаешь, как в Англии называют среду? Hump day.
0: Почему?
1: Hump. Ну, потому что это как горб у верблюда. Это точно такой же день. Вот он то суматошный, то тихоомутный, знаешь, день, когда все происходит то наперекосяк, то непонятно как. Вот поэтому они и называют его. А у немцев вообще здорово. У немцев среда называется митвох. И мне кажется, кричать «бар-митвах» — это самое то.
0: Подходит, тоже.
1: Абсолютно,
0: очень актуально выходит.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Я тут задумался о том, что нам чего-то не хватает.
0: Например?
1: Ну, в жизни. Например, мне не
0: денег?
1: Хватает... Ну, вот, в том числе. Для бизнеса в том числе. Хотелось бы начать преподавание вокала. Хочу преподавать вокал.
0: Я никогда не слышала, как ты поешь, Никита.
1: Я сейчас расскажу про идею. Дело в том, что это не просто занятия по вокалу. Их довольно много в Риге. Нужно как-то выделяться. И поэтому...
0: Все стараются, да. У нас вообще пивун на пивуне.
1: Да, я бы хотел открыть школу вокала для выгорающих офисных сотрудников, для вот этих самураев коворкинга, для этих пионов кюбиклов, вот этих вот людей. Значит, встаньте, ноги на ширине плеч, пожалуйста, расслабьте мышцы.
0: Подожди, это пение для офисных работников?
1: Это вокальные занятия для офисных работников, очень важно, на грани выгорания.
0: Теперь есть смысл уже принимать ту позу, о которой ты говоришь.
1: Итак, ноги на ширине плеч, расслабьтесь, пожалуйста, начинаем изучать первая техника. У рыжих есть душа.
0: Это название.
1: Да. Поднимите руки. Я напоминаю, это вокальная техника для офисных сотрудников, которые находятся на грани выгорания.
0: Да.
1: Итак.
0: Окно должно быть открыто.
1: Что?
0: Окно должно быть открыто.
1: А это уже другая техника.
0: Это уже следующее,
1: это
0: да? Следующее занятие.
1: Это называется права на катер.
0: Ага.
1: Да. То же самое, только уже в открытое окно.
0: Понятно.
1: Я считаю,
0: но
1: мы заработали.
0: Спрыгивай, это уже следующая техника.
1: Да, я считаю, что это суть-то не меняется. Самое главное, это немножечко, да, сделать это. Я не умею летать. Пожалуйста. Ага. Это уже, если на крышу поднялся, тоже руки поднимаешь, такой...
0: Все остальные коллеги тебя потихонечку держат за одежду.
1: А остальные коллеги с тобой. Это групповое занятие.
0: Ага,
1: в общем,
0: отлично.
1: Друзья, вокальные курсы для офисных сотрудников, находящихся на грани выгорания.
0: Все, хорошо. Сколько это будет стоить?
1: Очень дорого.
0: Очень дорого?
1: Очень.
0: То есть ты хочешь их просто добить?
1: Это как в том...
0: Они такие, я хочу на курсы по выгоранию, черт, опять нет денег, мне нужна еще одна.
1: Сколько
0: работа
1: стоят ваши курсы по вокалу для выгорающих? Мои курсы по вокалу для выгорающих стоят 3000 евро. У меня есть 20 евро. Давай!

0: Никит, я надеюсь, ты продолжаешь следить за чемпионатом мира.
1: Ну, в перерывах...
0: И поэтому твой внешний вид такой невыспавшийся.
1: Спасибо большое.
0: Несмотря на то, во сколько идут эти матчи.
1: Мне безумно нравится наш дискурс, это круто. Нет, не смотрю футбол, не смотрю. Я изменился раньше, готов был занимать у себя жизненные силы, чтобы посмотреть матч, поскольку это казалось равносильным обменом. Сейчас я выбираю сон, чтобы не рисковать.
0: И что, как получается?
1: Я потом... Если
0: просыпаешься
1: совсем...
0: ночью и такой, блин, надо было футбол смотреть.
1: Дело в том, что когда,
0: сплю здесь.
1: Когда действительно хорошая игра, ее можно посмотреть в повторе.
0: Да ты... ладно, но это же вообще для извращенцев.
1: Совершенно другая драматургия.
0: Это вообще для извращенцев.
1: Дело в том, что когда ты смотришь...
0: Это когда уже конец света наступил, а ты делаешь вид, что все нормально. Тут все хорошо, давайте. Где серия новая, сериальчик у него?
1: Месси отгрузил тройку Алжиру. Многие говорят, что на этом чемпионате мира первые матчи скучные, но нет, на самом деле уже можно говорить, что чемпионат мира становится интересненьким. Французы обыграли Сенегал, а аргентинцы обыграли Алжир. То есть сильных Давид и Голиаф. Причем Давид Голиафа все никак не одолеет. Мы любим такие сюжеты, но здесь то французы сильнее, то Месси, которому уже скоро 70.
0: Ну ладно, какие 70, что ты придумываешь?
1: 38.
0: А, ну почти, в футболе считай 70.
1: Ну, в принципе, да.
0: Да ладно, нет, а вот Роналдо, слушай, ну Роналдо тоже в этом чемпионате, я понимаю, что очень...
1: Роналдо 41 вообще.
0: И там вообще ругались, что зачем он туда поперся, и сколько можно, что он только все испортит. Ну, посмотрим, как это все будет, ребята будут стараться по полной.
1: Ну, это как такой харизматичный лидер коллектива, которого никто не любит, но если ты из уравнения уберешь эту переменную, все рассыпется.
0: Да, слушай, или ему так кажется просто. И ему менеджеру, вы что, вы не понимаете, все рассыпется без него. Поверьте. Особенно рассыпятся вот эти наши рекламные контракты, которые я уже подписал за вашей спиной.
1: Ну, темную ему пока никто не устраивал в сборной, и это уже хорошо.
0: Они знают, что это ему понравится, да, конечно. Топ Радио. All-time favorites.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Bioderma и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках. Апотека.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ радио о погоде. Сегодня постепенно усилится влияние антициклона с юго-востока на западе. В течение дня небо прояснится. Местами ожидается кратковременный дождь. Начиная со второй половины дня восточные районы пересечет зона осадков, которая периодически принесет дождь. Местами, возможно, гроза. Западный и северо-западный ветер. В середине дня в Видземе порывы достигнет 15-17 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 20. В столице ожидается переменная облачность без существенных осадков при слабом, умеренном западном ветре. Температура воздуха повысится до плюс 19.

0: поняли, что уже что-то забыли дома, хотели вернуться, но нет, все-таки поехали дальше.
1: Да-да,
0: завтра.
1: Отправляйтесь налегке, в конце концов. Больше места в карманах для того, чтобы потом вернуться, что-нибудь принести.
0: Однозначно,
1: да?
0: Этот обед, пусть он там вот валяется у вас на кухне, где вы приготовили его.
1: А мне нравится, когда организму периодически устраивает вот это вот стратегическое голодание. Да-да-да.
0: А она у тебя обычно не получается с 29 числа каждого месяца до 1-го?
1: До зарплаты ты имеешь в виду? Регулярно. Просто я не обращал на это внимания.
0: Да-да-да.
1: Я просто хочу сказать, что это довольно полезно. Часто кажется, что это какой-то стресс кортизол, а это просто вот так вот над контуром поднимаешься и понимаешь, зачем это было нужно.
0: Ага, вот. Теперь я стройный, красивый, идеальный.
1: И передайте, пожалуйста, вон ту корочку хлеба.
0: Я ее еще не доел.
1: И икрой помажьте ее еще разочек.
0: Нет, махните вот эту пустую бутылку, баночку, знаешь, его, раз, запах есть, и уже ощущение Нового года.
1: Что у нас на завтрак? Я лично стараюсь больше уплетать. Вот у меня база базовая, это обязательно яичница. Я обожаю яичницу.
0: Слушай,
1: потому что...
0: сейчас еще все этот белок несчастный уже запихивают во все непонятные места вообще.
1: Мне кажется, мир делится на две фракции. Вот одним Android, вторым iPhone, одним яичница, вторым какая-нибудь каша, например. Да?
0: Ненавижу
1: вот.
0: Кашу.
1: Зерновые. Нет ни одной каши, которую ты бы любила.
0: Ну вот так, чтобы с утра завтракать, нет.
1: Ну
0: вообще,
1: да.
0: Не люблю.
1: Я раньше как-то неплохо относился к овсянке, потом поохладил и понял, что самый сбалансированный вариант — это вот пара-тройка куриных яичек.
0: Вообще мне это не нравится, да. Яичницы я тоже всегда за. Обязательно, чтобы хлебушек еще, чтобы в тосте, или если нет тоста, тогда на сковородочку, вот так, чтобы он так чуть-чуть засушенный. А если есть авокадушка,
1: я один живу, и у меня получается такое, что

0: на несколько дней вперед какое-то базовое блюдо, да, потом идешь в магазин и репит, так называемый, вот. У меня это базовое блюдо потом оказывается во всех остальных, да, то есть жаришь яичницу, сверху посыпала ты свинину из духовки.
1: Ну-ка давайте, вот эта картошка, которая там завалялась уже.
0: Тоже со свининой.
1: Ну и что, что без мундира, нормально, съедим вот так.
0: Что там у нас осталось? Хлеб со свининой тоже вывалил.

0: Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченые колбаски Меднеку без оболочки 520 граммов от Forever's 2 евро и 59 центов. Филе сельди Кайя определенные виды 3 евро и 65 центов. С карты ЛАЦ только 3 евро и 25 центов. Пшеничная мука Добела Экстра 2 килограмма 1 евро и 69 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на Big Bang LV.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!

0: И причем, если, знаешь, у людей понятие левша встречается, ну, реже, да? Ну, сейчас уже, понятно, чаще там не переучивают, то у слонов вообще 50 на 50. И там было, типа, 4 или, нет, наверное, 5 слоников, и я, короче, к каждому подходила, кормила, проверяла, он левша или правша. Но для меня был какой-то такой шок, что даже тут это важный момент, потому что, когда его тренируют, очень важно, он левша либо правша, потому что он, короче, посередине, там, где хобот, он тебя не видит.
1: То есть потому что у него широкий разброс глаз.
0: Да, у него очень широкий разброс глаз, и нужно важно учитывать, короче, он левша либо правша, для того, чтобы он лучше реагировал на все эти необходимые команды.
1: Индийские слоны, между прочим, очень распространены по регионам, там, например, в одном регионе слоны чаще правши попадаются, и тогда местные жители строят посудную лавку на той стороне, где слону будет удобнее оказаться.
0: Я понял.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Шоу «И заезжай в Лидо». Сезонные блюда уже во всех ресторанах.
1: Слушай. Наташа Горбачева и Никита Матвеев.
2: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
3: Слушай, доброе утро, Никита.

0: состоянии пробок.
1: Я думаю, есть такие чудаки, но это прям... скорее аномалия,
0: и чем давно
1: тренд.
0: Я не нервничал, да, да. Давно я не психовал. Надо мне проверить свою нервную систему.
1: А если ты одинокий человек, одинокий, да. Нужно реализовать все шансы. Чем больше попыток, чем больше мяч бросил, тем больше вероятность, что забьешь.
0: Я тебя поняла, и как ты...
1: Встаешь в пробке, смотришь по сторонам, видишь одинокая водительница. Смотришь и ждешь.
0: Ахмашицаца.
1: Ждешь контакт глазами.
0: Мы можем пригодиться друг другу.
1: И контакт глазами. И начинаешь.
0: Никит, сразу видно, что у тебя нет автомобиля.
1: Что? Ну, пробка.
0: Потому что никто... Это максимально ты подвигаешься к машине. Вот специально так, чтобы два окна прям не были рядом, чтобы тогда чуть-чуть не доезжаешь. Люди делают все возможное, чтобы в автомобиле соприкасаться взглядами друг с другом. Единственный вариант в твоем случае, как только ты получишь права, ты можешь саботировать следующим образом. Просто, ну, врезаться в другие автомобили. И тогда человек даже нехотя захочет выйти и встретиться с тобой глазами.
1: То есть моя концепция не работает?
0: Нет, этой романтики нет.
1: Я тогда не буду права получать.
0: Нет, подожди, а как же приятно будет врезаться и знакомиться с людьми на дорогах?

0: это среда. Ну, немножечко сводит нас с ума, конечно. Какие у тебя планы уже на выходные есть?
1: Не, у меня...
0: Нет, все, работа.
1: По мере поступления все. Да. Чем меньше планируешь, тем меньше сорвется.
0: А, ты так, ты по такому принципу?
1: Абсолютный гедонизм, пожалуйста.
0: То есть у тебя нет какого-то ежедневничка, который тебе нужно обязательно с понедельника по воскресенье забить для того, чтобы чувствовать себя нужным?
1: Мне не хватает организации. То есть я заводил несколько раз, несколько десятков, вероятно, раз, сбил со счета уже давно. Ну, не работает, не мое.
0: Ежедневник не твое.
1: В голове держать, да, потом вот как-то разбрасываться этими фактами. Что-то, конечно, проливается по дороге, поэтому я сразу хочу сказать, обратиться
0: Не ждите меня на важную встречу.
1: Да, более того, я бы хотел сказать...
0: Собрание не для меня.

0: Если вы сейчас работаете за компьютером, и у вас какой-то важный файл, про который вы думали, что надо бы его забэкапить, чтобы не потерять, да?
1: Да.
0: Вот, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потому что, ну, коль скоро мы
1: это
0: заговорили...
1: Это твоя история?
0: Это всехняя история. Разве не было такого, что работаешь, бац, сорвалось?
1: Да.
0: Миллион раз, верно?
1: Да.
0: Вот, поэтому послушайте голос из радиоприемников.
1: И всегда кажется, что то, что ты делал до этого, было лучше, чем то, что ты делаешь сейчас, тогда как будто бы ты был умнее.
0: Потому что это были два разных человека.
1: У меня, слушай, ты вот сейчас сказал про... поставлена передо мной задача в этом году. Я хочу, наконец-то, не просто распечатать, короче, все фотографии, ну, вообще, какие-то фотографии семейной жизни, чтобы они не пропали, а я хочу сделать вот эти типа, какие-то альбомы, знаешь, или книжки.
0: Чтобы была еще красивая окаймовочка.
1: Да вообще, чтобы они просто где-то сохранились, чтобы они на какой-то полке вот лежали, чтобы можно было
0: не
1: посмотреть.
0: Не в облаке, а физически, физически.
1: Да, потому что я сейчас недавно, что я вспомнила про какую-то там фотосессию, где был мелкий, совсем мелкий, хотела ее посмотреть, не смогла найти. Ты думаешь, тара-тара-там, тара-тара-там. А это... мы уже не сможем
0: смотреть. А ведь это своеобразное инициирующее событие, да, после которого ты отправляешься в путешествие до фотоателье, заказываешь.
1: Ой, это ужасно.
0: А деньги надо заработать.
1: До последнего вообще, как только могу. Но хочу сделать. Вот в этом году хочу это наконец-то сделать.
0: Мне кажется, ты проговорила это, и сейчас уже как будто дело сдвинулось. Немножечко сдвинулось с места.
1: Неправда. Наш мозг вообще по-другому работает.
0: А вот
1: почему, смотри, почему говорят, не нужно, если ты поставился какую-то задачу или какую-то цель, да, не нужно ходить направо-налево, рассказывать, как ты придумал, как сейчас все сделать. Потому что каждый раз, когда ты рассказываешь,
0: твой
1: что ты
0: мозг
1: это...
0: мозг начинает думать, что ты молодец, ты уже это делаешь.
1: Делаешь, да, другие восхищаются, и в этот момент мозг такой, так я уже все свой дофамин получил, вот это результат. Я сказал, мы все сделали, не концентрируемся на этом, не надо.
0: Это просто форма заработка денег. Люди просто рассасывают одну и ту же мысль с разных сторон. Сначала поощряют, потом ругают и критикуют. Но суть
1: а ты в итоге на том же самом месте.
0: Но суть в том, чтобы просто пойти в это проклятое ателье уже распечатать
1: фотографии. Распечатать фотографии, Наташа, распечатать фотографии.

0: radio!
1: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Pust vaš stol napolnit letnie nastrojenie. Na etai nedēļa v magazinach Lidl.
3: Sahar 1 kilogram 65 centov. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
8: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Спасибо большое.
1: А,
0: классная
1: слушай, до этого
0: работа.
1: Тебе не нравилось, да?
0: А я не хочу сказать, что ее другие песни плохие. Я
1: да,
0: Сину, говорю...
1: а то, как она залетела вообще с своим новым стилем.
0: Да, да.
1: Еще простая девчонка, вообще было круто.
0: Да, да, да, да, да. Здесь нужно сделать дисклеймер. Я не считаю, что ее другие песни плохие. Я считаю, да. что эта песня хорошая.
1: Серьезно?
0: Очень четкое мнение у меня насчет
1: ее. Молодец. Слушай, мне, кстати, вот эта песня кажется одной из ее самых худших. Но,
0: серьезно?
1: Да, у каждого свое мнение, и я делаю вид, как будто бы уважаю твое. А, слушай, смотри, ситуация такая. Я начала задумываться о том, что вообще, как ни странно, судя по всему, самым главным двигателем вообще прогресса в человеческой жизни, такой по карьерной лестнице, либо не по карьерной, либо вообще каких-то реализации талантов,
0: давай,
1: получаются какие-то детские травмы и болезни.
0: Отлично!
1: Ну, диагнозы, конкретно диагнозы.
0: Да-да.
1: А, тебе так не кажется? Я сейчас просто объясню. Вот если
0: я
1: даже,
0: готов согласиться.
1: Так, просто если даже мы берем, ты кучу там мероприятий ведешь, я организую и тоже веду, и ты, мы же не только как организаторы и ведущие, да? За кулисами там много людей. И в какой-то момент, смотри, значит, часто получается, что организаторы мероприятия, у них гиперконтроль. Вообще, в принципе, в жизни присутствует, тут они
0: как
1: реализуют себя.
0: Как доминирующая черта характера.
1: Да. Также, если есть какой-нибудь координатор, у него обязательно ОКР, да, это такое...
0: Обсессивно-компульсивное расстройство.
1: Да.
0: Он расставляет в холодильнике баночки с напитками по цвету.
1: Все перепроверяет, еще раз, пожалуйста, так, а точно, вернулся, проверил еще раз, все отлично. Ведущие, но обязательно с эффектом, с налетом нарциссизма, но по-другому
0: безусловно.
1: Никак.
0: Безусловно. Еще и макиавеллист знатный.
1: Пожалуйста, смейтесь, смотрите.
0: И часто психопат.
1: Да, по-любому, да. А, смотри, если говорить про техников, там пассивная агрессия должна присутствовать обязательно. Всегда.
0: Это не в бровь, а в глаз.
1: Всегда. В принципе, некоторые такие депрессивные расстройства тоже должны присутствовать.
0: Да. Это как будто, это теневая сторона тех навыков, которые ты получаешь.
1: Да, и благодаря...
0: Вместе с ними в комплекте.
1: И вот теперь я вот думаю, получается, что мы просто ищем комфортную зону для нашего диагноза.
0: Безусловно.
1: Итак, где нам с нашим диагнозом будет хорошо? В какой из этих ячеек общества?
0: Так что, если вы невыносимый человек, возможно, у вас есть еще и какая-нибудь солнечная сторона, да? То есть, условно говоря, вы не жадный, вы прагматичный, да? То есть, вы бережливый. Да,
1: обязательно. Короче, в любом случае, ты должен подумать, как на своем диагнозе можно зарабатывать деньги.
0: А на чем еще?
1: Больше не на чем.
0: Конечно.
1: Это факт тоже. Кстати,
0: монетизировать на теневые стороны.
1: Я буквально через эту музыкальную композицию расскажу о том, как я поймала себя тут на мысли о том, как интересно люди хвастаются своими диагнозами.

0: в новую компанию. У нас большой такой, как фестиваль был. А, и в этой компании мы там, ну, много людей, которые между собой не знакомы. И я просто начала ловить себя на мысли о том, какими интересными способами люди пытаются, ну, познакомиться или заводят, так сказать, знаете, small talk. Как бы, и в какой-то момент что-то мы, короче, говорили там, не помню, разговор просто такой ни о чем, и такой, чувак такой, а я, кстати, если что, дальтоник.
1: Добрый вечер.
0: Я говорю, да, и как же интересно пошел наш разговор.
1: Моя голубая мечта — познакомиться с дальтоником.
0: Короче, это вообще оказалось реально очень интересно. Но это не просто был дальтоник. Никит, привет. Его зовут Никит, это не тебе.
1: Спасибо.
0: Да, он очень подготовленный дальтоник.
1: А как он на светофоре?
0: Короче, естественно, это был мой первый вопрос. Потом дальше у меня был вопрос, какого цвета. А у нас как бы были отряды тоже. Я говорю, а как ты понимаешь, что ты из этого отряда? Он говорит, нет, я цвета отличаю. То есть они одинаково выглядят у меня, просто они выглядят не так, как у тебя. И я говорю, а как? Он говорит, подожди, у меня есть приложение, я сейчас тебе покажу. Короче, у него скачано приложение, даже не знаю, как называется, не суть важно. Там есть, он говорит, есть вообще три вида там дальтонизма, или четыре, не суть важно. Он говорит, вот у меня именно такой дальтонизм. Нажимает на это приложение, и там две камеры. Получается, ты видишь, вот ты водишь камерой, и ты сверху видишь то, как видит нормальный человек, как вижу я, не дальтоник. И снизу то, как видит он эти цвета.
1: Гениально.
0: Да, он тебе объясняет. Он говорит, я эти две картинки вижу одинаково.
1: Okay.
0: Он говорит, а ты видишь разницу. И мы просто, и я с этим телефоном, с этим дальтонизмом, понимаешь, я ходил, бродил, смотрел. Это было так интересно. Я думаю, блин, я начала ему просто завидовать. Я думаю, как круто, что у тебя дальтонизм. Я тоже хочу дальтонизм.
1: Есть предложение сделать приложение. Приложение называется «Женский Red Flag». Точно так же две камеры, но одна мужская,
0: наводишь,
1: а вторая...
0: на мужика, наводишь,
1: наводишь на мужика, который, условно говоря, пьет из бутылки. Оп, Red Flag.
0: Ну ладно, Никита, ну ты чего?
1: Наводишь на мужика, у которого клетчатые брюки. Оп, red flag.
0: Никита, мой женщина после 30. Эти red flag не работают. Если он дышит, если он живой,
1: то есть
0: все, нормально.
1: Уже два приложения
0: нормально
1: придумали.
0: Да,
1: одно тут... для молодых, другое для за 30. Подешевле.
0: Придумывай, да. Тут только клетчатые штаны, кого не...

0: дамы и господа, готовимся. Кроме Last Night on Earth, от Cheat Code. Кроме того, что Ваня Дмитриенко запоет свой хитовый «Шелк». Кроме того, что Кайли Миноук нас с вами ожидает. Lights, Camera, Action. Будет еще и возможность выиграть призы на ТОП-радио.
1: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 grami iepakojumā 1,69 €. Rimi.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
4: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Еще не пользуешься приложением Мего Драукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
6: Меглеем кайс, а ракстуру. Пармауди кай венес, доктора Маурини клиника. Ум пидали из конкурса. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.

0: action, that's it.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
2: Топ-радио о погоде. Сегодня с юго-востока постепенно усилится влияние антициклона, поэтому на западе в течение дня небо прояснится. Местами ожидается кратковременный дождь. Начиная со второй половины дня восточные районы пересечет зона осадков, которая периодически принесет там дождь. Местами, возможно, гроза. Западный и северо-западный ветер в середине дня в Видземе. В порывах достигнет 17 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 20. В Риге ожидается переменная облачность без существенных осадков. При слабом и умеренном западном ветре температура воздуха дойдет до 19 градусов по шкале Цельсия.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: ощущение, которое мы испытываем, как оно называется, вот эта вот эйфория, которую мы испытываем во время концерта. Концерт, который нам нравится. Всеобщее, вместе. Вот именно так, да, хорошо. Да, это подходит.
1: Событие, да. которое многое меняет, потому что ты не знал, что это настолько круто.
0: Я думала, вот это пик удовольствия, но ладно,
1: ты
0: так
1: понял.
0: Тоже можно.
1: Ты для себя перепридумал смысл слова «концерт».
0: Да, и именно этим можно будет заняться совсем скоро. Но это только для тех, кто сможет выиграть прекрасные наши билеты на концерт группы Prodigy.
1: Не, ну можно как бы еще за деньги.
0: Можно.
1: Но гораздо приятнее в трофейном порядке получить эти эмоции.
0: Да подожди, слушай, это еще все-таки и история.
1: 27 июня на Вандерсале будет концерт легендарных Prodigy.
0: Да, но для тех, кто хочет, не хочет с нами играть, хочет сразу же приобрести билеты, это тоже не проблема. Заходите на сайт mticket.eu. Смело там, ну, прямо так вот написано «Pirt Billets». Все, пожалуйста. Нажимаешь на эту кнопку. Дальше, наверное, понадобится Smart ID. Не знаю.
1: Вообще-то у нас очень простой конкурс, так что давайте так вот, если вы в зоне
0: подожди
1: восприятия...
0: Подожди сначала, стой, не нажимай эту кнопку! Возможно, от тебя понадобится только одно действие, и все получится и сложится само собой.
1: Не-не-не-не-не, ты можешь делать что угодно, у нас свободная страна. Ты в любом случае можешь эти билеты подарить, кого любишь.
0: Да.
1: Да, вот человеку такому. А, но самому пройти по трофейному билету гораздо приятнее.
0: За 100%?
1: Конечно, это инстинкт охотника.
0: О,
1: итак, внимание.
0: Что нужно сделать? Как получить эти два билета на концерт «Легендарь»? Легендарной группы Prodigy.
1: Я напомню, в понедельник мы переводили песню «Diesel Power», вчера мы перевели песню «Firestarter» и немного уткнулись в потолок, поскольку у Prodigy весьма лаконичные песни. Поэтому сейчас немного изменим канву и разыграем билеты по-новому. Итак, внимание, сейчас Наталья абсолютно своим неповторимым тембром прочтет четыре словосочетания. Ваша задача, уважаемые друзья, текстовым сообщением на WhatsApp.
0: 25037.
1: Спасибо.
0: Команда.
1: Отлично. Угу. Вам нужно будет прислать лишнее и пояснить, почему оно не встраивается. Почему оно лишнее? Сейчас
0: друзья,
1: Наташа произнесет 4
0: словосочетания. Это все больная фантазия Никиты, поэтому готовьтесь. Итак, первое словосочетание. Понедельник пахнет ванилью. Второе словосочетание. Сытость почвы. Третье. Дитя с характером. Четвертое. Вторженцы обречены.
1: Присылайте на 25037 лишнее словосочетание.
0: Можешь, что из этого кажется совершенно ненужным? Итак, понедельник пахнет ванилью.
1: Так.
0: Сытость почвы. Дитя с характером. Вторженцы обречены.
1: Ага, так, хорошо. Теперь в течение трека мы будем принимать от вас ватсапки и по завершении объявим победителя, человека, который первым пришлет лишнее и объяснит, почему оно лишнее.
0: Мне нравится, что просто люди пишут «обречены», но это про нас. Нет, мы сейчас конкретно в контексте нашего конкурса, пожалуйста.
1: Это, кстати, не доказано.
0: Повторю для вас еще раз. Понедельник пахнет ванилью, сытость почвы, дитя с характером, вторженцы обречены. Что из этого лишнее и почему?

0: видео. Мои поздравления. Сначала нам присылали просто, что мы обречены. Но это не подходит, мои друзья. А также нам писали, что так. Значит, тут
1: давай немного восстановим события. Итак, трек назад. Мы дали вам 4 словосочетания и попросили прислать на WhatsApp текстовым сообщением лишнее словосочетание.
0: И почему? Итак, мы озвучивали: понедельник пахнет ванилью, сытость почвы, дитя с характером, вторженцы обречены.
1: Суть в том, что все эти 4 словосочетания претендуют на то, чтобы
0: быть названием альбома.
1: Ну, как бы сытость почвы — это Prodigy. Сытость почвы — это литературный перевод названия альбома Prodigy Fat of the Land. Легендарного. Дальше смотрим. Дитя с характером — это Baby's Got a Temper.
0: Ну, тоже, конечно, да.
1: Тоже известный альбом. Ну и Invaders Must Die, вторженцы
0: тут
1: обречены.
0: Понятно.
1: Monday Smells Like Vanille. Я что-то не знаю про Prodigy альбома с таким названием.
0: Такого не было. Поэтому, слушайте, мы поздравляем Эда, но не просто так. Эд, ты большой молодец. Мы просто видим, что ты на протяжении всей этой недели не пропускал ни одного конкурса на то, чтобы не упускал возможность получить эти 2 билета на Prodigy. Судя по всему, помимо твоих великолепных знаний, у тебя есть еще невероятное желание посетить этот концерт. А это самое главное, что?
1: Нет препятствий, абсолютно.
0: Так, Эд, смотри, я тебе отправляю вот такой рок, вот такой смайлик, пожалуйста.
1: 27 июня на Вондерсале будут выступать Prodigy. Теперь вы в курсе.
0: И теперь там обязательно будет Эд, 100%.
1: Да.
0: Он точно будет, ребята. Ищите его на Вондерсале.
1: Он будет просто счастливейшим из всех посетителей. Ведь он с третьей попытки, да, как
0: молодец.
1: В сказочке.
0: Это говорит о том, что целеустремленность — это важный фактор в
1: упорство.
0: Жизни мужчины. Молодец, Эд, класс, давай. Пусть все в твоей жизни придет к тебе через такое небольшое, но все-таки усилие.
1: Видите?

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
3: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: В доме не хватает места или просто умных решений?
6: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свою

0: честно говоря, все равно у меня, что сегодня уже какая-то не среда, а пятница.
1: Да никуда уже не надо спешить, на самом деле, потому что лето... Какое число сегодня? 17-е. Я же не лгу. 17 июня сегодня.
0: Все верно.
1: У меня с календарем довольно тяжело. Сегодня...
0: Кого-то я должна поздравить, точно.
1: Да, но опять-таки, чтобы все вспомнить, нужно, во-первых, немножечко замедлиться, заземлиться, я бы даже сказал, да? Во-вторых, давайте вспомним о том, что сегодня у нас будет интересное интервью в этом эфире, уже в следующем часе. То есть есть прекрасный повод никуда не спешить, не менять волну.
0: Конечно, поводы натягиваешь на определенные места, когда вот прям...
1: Я большой мастер по этой части.
0: Мы еще подожди, ничего не сделали. Может, отвратительным интервью получится. Чего ты? А ты анонсируешь здесь вовсю, что все будет хорошо.
1: Ну, мы с тобой...
0: А потом скажут, обман, Никита лжет.
1: Мы с тобой как будто существуем на разных полюсах. На разных полюсах радиоэфира. Это такой эфирный скептик, а я больше оптимист. Ну, вот вам получается.
0: Да?
1: Да, выбирайте. Выбирайте вашу позицию. Только самое главное, никуда не спешите. А то все лето прохлопаете. Зачем это вам надо?
0: Вообще ни в коем случае никуда не нужно спешить, потому что все это провоцирует некоторые ситуации на дорогах. Про это совсем скоро мы поговорим. У тебя есть буквально вот песня. Если вдруг ты заметил что-то на дорогах нашей страны, присылай на наш WhatsApp 25037. Я в ближайшее время обязательно про все это расскажу. Прям то, как это и есть.
1: А потом...
0: Если Никита дорожную информацию говорит, все потрясающе, но бы замечательная пробочка у нас
1: мне
0: здесь.
1: Мне нельзя такие вещи делать.
0: Пробочка.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ну что, уважаемый слушатель, ты проснулся, ты молодец. Отправляйся прямо в пробку. Именно так сегодня звучит, наверное, призыв жителей нашей столицы. Итак, путепроводик Карли Улманегатова 15 минут в сторону центра. Лейл Ирбас 10-минутная пробка переходит в 10-минутную пробку на Хаунтема. Плюс 10 минут накидывай на Вантово.

На Южный мост, там пробка небольшая, до 5 минут. Уже у улицы Лач площадь немножечко перегрузилась в районе Сатоклас до 10 минут. И далее в центре тоже небольшое затруднение. Бривибас и Густава Земгала со стороны улицы Бривибас 10-минутная пробка и Густава Земгала. Там почему-то у нас чуть больше затор, до 20 минут ты потеряешь. Если заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно поделись с этим с нами. 2-5-0-3-7 наш WhatsApp, и я уже далее расскажу об этом. Всем доброе утро, будьте внимательны за рулем.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: И считаем, что мы молодцы. Итак, доброе утро, страна. Никита Матвеев, Наташа Горбачева в студии. И я сейчас, знаешь, что поняла? Короче, я поняла, что меня бесит, что человечество, люди, общество продолжают, не знаю, удивляться каким-то естественным, логическим...
2: Банальным
1: вещам. Да, короче, сейчас скандал. Скандал now. Короче, Мадонна. И у нее есть поклонники, их достаточно много. И они сейчас все вообще в шоке. Практически скандал, короче, что да, Мадонна, тут появилось ее видео без фильтров и без всего, и они такие, блин, она старая!
2: Как что это значит?
1: Так? Она старая! И все остальные ее фотки, значит, там она не старая, а теперь оказывается, что она старая, и они такие, она нас обманула, и я думаю, ребят,
2: я имею в виду, ну...
1: Женщине 67 лет.
2: 67 лет?
1: Ей не 20.
2: Окей.
1: Вы хотите... Почему вы удивляетесь совершенно естественно?
2: Да она и раньше была не очень.
1: А, все правильно. Вот так. Зачем, да, зачем расстраивать, что она сейчас плохо выглядит? Всегда. Всю жизнь. Все. Мадонна, мы тебя любим.

0: отпуске, через 30 минут у него падал, но у него болят все мышцы ног полностью. Он переживает по этому поводу, закончит свой бесплатный завтрак, эксклюзивно уже накладывая 8-ю тарелочку, потому что все включено. Было ли все слишком вкусно, не суть важно, потому что на 6-й тарелке вкус уже теряется. И в какой-то момент подключается наше сожаление всей этой ситуации. Андрей Фан, ждем тебя обратно.
1: А где он сейчас? Далеко. Где-то в теплых странах.

0: местах.
1: Где-то, где лучше, чем здесь, я тебе так скажу. Потому что у нас, если говорить про тарелочки еды, ноль. Ноль на двоих.
0: Ну ничего.
1: Но на ноль не делится.
0: Зато мы на солнце не сгорим. А вы же много лет знакомы.
1: Ты хочешь меня добить?
0: Как у него летом с загаром?
1: Потрясающе.
0: А, серьезно?
1: Да,
0: то
1: да.
0: То есть и здесь он забаррикадировался?
1: Вообще, короче, неприятно. Честно, неприятный человек.
0: Ну, вообще, конечно, когда все отправляются в отпуск, а ты остаешься в офисе,
1: это так. Как ты понимаешь, он
0: себе
1: еще присылает свои вот эти кружочки, где он кайфует, да? А я что? А я потом в отпуск в горы попрусь, как дура опять.
0: Ты в горы отправляешься?
1: Да.
0: Кто в город,
1: а кто
0: виноват, в горы.
1: А кто
0: лучше
1: виноват?
0: Гор могут быть только городу.
1: Да, да, именно. И all inclusive однозначно.
0: Да, мы очень завидуем Андрею Фану и желаем вам, дорогие друзья, если вы тоже слушаете нас откуда-то из курортной зоны, желаем вам хорошенько
1: отдохнуть. Наш радиослушатель сейчас написал, судя по описанию, Андрей где-то в колонии усиленного питания.
0: Ослабленного режима.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Маринованный шашлык из свиной шейки Кавказа с пряными травами. 700 граммов от Биовелла. 5 евро и 99 центов. Новинка. Творожный сырок Балтайс. Определенные виды. 38 граммов. 35 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете. ЛАЦ ЛВ.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: этой неделе в магазинах Lidl.
1: Сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: сегодня мы выяснили о том, что левшами бывают не только люди.
1: А, не только левши.
0: Да-да.
1: Но и правши.
0: Абсолютно. Бывают левшами. Еще собачки бывают левшами и правшами.
1: Да. И я, кстати, знаю, ты там изучала, смотрела что-то про рыб.
0: Да, потому что оказывается, рыб много изучают, потому что...
1: Они все время какие-то новые появляются.
0: Нет, ну не забывайте о том, что какая-то рыба 35 миллионов лет назад вылезла из воды, и теперь благодаря этой рыбе нам с вами нужно идти на работу.
1: Да,
0: да,
1: спасибо,
0: да, поэтому
1: большое.
0: Мы следим за ними, как бы они еще чего-нибудь не натворили.
1: А вы знали? В принципе, чаще всего все-таки сталкиваются те, кто получают лещей, но это больше...
0: Лещ тоже штука, да-да-да.
1: Это единственный контакт с рыбой за последнее время.
0: Хочется иногда взять, да, вот

0: по нажористе такую, да, вот, да, госпожу, да, и ею, да, по сусалам кому-нибудь.
1: Вот, да, именно, да, так. Да.
0: А, но вообще, тут выяснил о том, что рыбы используют преимущественно один глаз для слежки за хищниками.
1: Ага, то есть они внимательно знают о опасности, знают.
0: А второй для поиска чего?
1: Еды.
0: Совершенно верно.
1: Бесконечное, постоянное желание есть.
0: Ты потрясающий рыбовед. Да, да, да, да, здорово, здорово. А,
1: то есть этому заболеванию подвержены не только некоторые наши соведущие, но и...
0: Но и рыбочки тоже, да, да, да, да. Ну, а если вы все-таки вынуждены идти на работу сегодня и сейчас находитесь в офисе, а по стечению обстоятельств работоспособность ваша вообще не пришла с вами на работу, имейте в виду, вы не одиноки.
1: Да, Никитка вот тоже на полшишечке работает здесь, вообще не хочется.
0: Я по-другому не умею, не хочу никому никогда ничего.
1: Будем трудиться по полной сейчас. Будем репетировать, как это нужно делать по-настоящему.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня с юго-востока постепенно усилится влияние антициклона, поэтому на западе в течение дня небо прояснится. Местами ожидается кратковременный дождь. Начиная с второй половины дня в восточные районы пересечет зона осадков, которая периодически принесет там дождь. Местами, возможно, гроза. Западный и северо-западный ветер в середине дня в Видземе. Порывок достигнет 17 метров в секунду. Воздух прогревается до +20. В столице переменная облачность без существенных осадков.

0: туалет не доложи, что такое.
1: А это, кстати, очень хороший навык. Часто наш человек приезжает на отдых, и ему, например, портье дает не тот номер.
0: О, да, у меня было с окном, здесь нет окна.
1: Я помню, как в прошлый раз я поехал в отпуск и абсолютно банально использовал силу двадцатки. Знаете силу двадцатки?
0: Нет.
1: Если тебе, условно говоря, номерок дали, ну, такой неказистый, с видом на проезжую часть.
0: Да.
1: Занеси. Ну, почему бы и нет, да?
0: А, то есть ты из тех, которые пытаются подкупить кого-то?
1: Я не подкупаю.
0: Да.
1: Я не подкупаю.
0: Взятки
1: я просто...
0: не твое?
1: Я хочу таким образом поддержать нелегкий труд людей из отрасли развития, обслуживания клиентов, гостеприимности и в целом героев очень нелегкого труда.
0: А тебе в итоге помогли?
1: Да. Мне дали мне дали мансардный номер с видом на потрясающий, это то ли море, то ли океан, я не помню, что это было.
0: Да, но было красиво.
1: Абсолютно.
0: Двадцатка окупилась нам до головы.
1: Двадцатка окупилась 400%.
0: Да, но ты понимаешь, что из-за вот тебя и твоей схемы специально нормальным людям дают плохие номера в ожидании того, что они дадут им двадцатку.
1: А произошло это не из-за меня, я просто...
0: Это несправедливость, это система, которая уже выстроена годами.
1: Я прогнулся, но это ни для кого не новость.
0: Двадцаточная система.
1: Да. Я довольно гибкий, я умею фляг назад, я умею шпагатики, это, знаете,
0: то
1: ладно,
0: есть
1: не,
0: ты так
1: не умею,
0: свою бесхребетность пытаешься.
1: Я везде
0: пытаешься из нее сделать плюс. Просто на тебе двадцатку.
1: Либо фляг назад, либо двадцатку. Выбирайте, друзья.
0: Я поняла, Никита, ты делаешь, как будто у тебя много двадцаток. Ну, подожди.
1: Ну, как мне 40, это как минимум дважды по двадцатке.
0: Я поняла. Из-за этого принципа

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Вперед! В магазинах Drugas цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drugas, почувствуй красоту.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Ценолом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.лв.
8: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

0: уважаемая страна. Сейчас я разберусь, я-то сегодня за главного, если что. Но к нам пришли... К нам пришли гости. Никита, ты как вообще?
1: Я пытался только что доктору клоуну продать наушники.
0: Ага, ты везде пытаешься навариться, я поняла тебя. Но это не очень хорошо. Но если бы ты наварился бы и эти 20 евро после всего своего навара сразу же перевел в благотворительный фонд доктор клоун, который делает хорошие поступки, в отличие от тебя, ежедневно, Никита. Ежедневно.
1: Я готов стать паршивой овцой в этом разговоре, да, друзья?
0: Я вижу. Ты пал жертвой нашего с тобой диалога. Давайте представим наших гостей. Итак, у нас Марианна. Привет, дорогая.
2: Привет.
0: Как твои дела? Ты сегодня пришла не одна, ты пришла сегодня в прекрасной, очаровательной компании.
2: Да, я сегодня с прекрасными докторами-клоунами. Вот со мной Машенька, которая в проекте уже 5 лет. Да,
3: привет.
0: Маш, скажи, тут в доктор-клоун год за сколько идет? Ты чувствуешь, как будто бы ты в этом проекте уже 15 лет, 30 лет.
3: Я бы сказала, что время идет одновременно очень быстро и очень медленно. И я очень рада, что я уже 5 лет. Но мне бы, наверное, хотелось бы, чтобы я была один год, чтобы я еще много чего не знала, и чтобы это можно было. Тут, в принципе, время.
0: Ну, слушай, потому как я вижу, как развивается ваш проект, у вас проблем с чем-то новеньким вообще, по-моему, его нет. Планы у вас большие, и потихонечку вы их осваиваете, идете вперед. И сегодня мы будем говорить про то, что у вас планируется новый набор в школу клоунов.
1: Ничего себе.
2: Уже в седьмую школу,
0: представляешь? Уже седьмая школа.
2: Да, 14 лет и седьмая школа. Сама не верю, что это говорю.
1: Получается, по математике 2 года на обучение, да?
2: Ну, практически. На самом деле, вот Маша скажет, что обучение, оно продолжается постоянно. Но вообще, на серьезное обучение, чтобы попасть в больницу и начать работать, это 9 месяцев. Плюс практика.
1: Ну, это как такая математика своеобразная. Я имею в виду, нужно ведь не только быть веселым и открытым, аттрактивным, эмпатичным, нужно уметь и функции выполнять какие-то.
2: А, на самом деле, быть веселым вообще совершенно не обязательно для доктора клоуна. Ты знаешь, что самое интересное, да? На самом деле, самое важное – это твоя психологическая зрелость, поэтому про тебя мы можем
0: еще... Все, Никита, ты пролетаешь.
2: Посмотрим.
0: Ты иди пока что, двадцон все-таки.
1: Я проработанный, я такие вещи легко принимаю, окей.
2: Вот, да, на самом деле это психологическая зрелость, это прям очень важно. Понятное дело, что эмпатия, да, спасибо большое. И тут, мне кажется, очень важно, что мы говорим об этом, что эмпатия не равно жаление, не знаю, как правильно, на русском, да, жалость, а это способность почувствовать, что человек чувствует, где он находится, и готовность быть с ним в этом.
0: Про жалость, это вообще отдельная тема, в плане того, что несколько лет тому назад, как раз-таки как-то мы в разговоре начали изучать вот, и обсуждать именно это чувство. Почему, вот вообще ты сейчас сказала, что не жалость? Потому что, когда человек кого-то жалеет, он ставит себя на уровень выше, автоматически. То есть тот, кого ты жалеешь, как будто бы ниже тебя. Ты как бы снисходишь до него. А в данном случае для доктора клоуна, я думаю, что это неприемлемо. Потому что клоун — это как раз-таки тот, кто с тобой на одном уровне, кто здесь сейчас вместе с тобой проживает твою проблему. И он, если это ребенок, он тогда на уровне ребенка. Если ребенку 5 лет, тебе тоже 5 лет. Если ты сейчас работаешь с сеньорами, то ты немножечко старше. Немножечко старше. Понимаешь их проблемы.
2: Это то, что так офигенно, что ты сейчас

0: сказала, потому что на самом деле в этом году, когда мы начинаем работать с сеньорами, мы понимаем, насколько это большое отличие. То есть если дети, это может быть там активность, и там всегда скорость быстрее. Когда мы с сеньорами, это всегда очень медленно. Ты подстраиваешься под их ритм, да, там им надо больше говорить. Поэтому да, вот быть на том уровне, это очень-очень, мне кажется, точное замечание. Спасибо. Мне кажется, да, такое.
1: Как изменилось за 14 лет образование доктора клоуна? Это ведь не стоит на месте, да? Нужно каким-то образом изменяться самим, и процесс обучение тоже должен как-то меняться. С первого курса по нынешний, с первого набора по нынешнее время. Как все изменилось?
0: Ну, смотри, когда мы стали делать нашу программу обучения, она уже очень сильно отличалась от всех наших коллег в мире, потому что все профессиональные организации, на которые мы, в общем-то, равняемся в уровне профессионализма, их создали в основном люди, которые были изначально актерами. Okay. И они берут только актеров туда в проект. Поэтому они
2: не связывают
0: более
2: это с медициной, да?
0: Они, а потом они накладывают свою медицинскую клоунаду. Uh-huh. Но они куда более актерский подход, то есть у них такая актерская медицинская клоунада. А у нас более терапевтическая клоунада. Потому что когда мы начинали проект, мы работали уже с психологом. И очень большая часть обучения уже всегда была психология. Но раньше мы очень много приглашали людей, точнее тренеров из-за границы. А сейчас у нас растут свои. Вот Маша уже тоже 5 лет в проекте. Мы как раз сегодня обсуждали, что Маша говорит, я хочу еще глубже идти, я хочу еще учиться, а дальше она будет учить и нас. То есть меняется...
2: А какие варианты для Марии? Маша, ты куда, в какое направление хочешь идти дальше, еще углубляться? Расскажи для нас, просто нам немножечко, людям, которые со стороны, сложнее это все понять. Ну, куда ты решила углубляться? Говорит, я хочу знать все.
1: PhD, PhD. Доктор философии, да? Круто.
3: Двойной доктор, получается. Но у нас обучение, оно ведь продолжается постоянно, да? И когда мы проходим школу, в которой 9 месяцев, которая дает большую основу именно понимания клоунской философии, что такое клоун, чем обладает клоун, что он ощущает, какие главные принципы клоуна, что есть честность, ранимость, чувствительность, легкость. И после этого у нас есть практика, и дальше у нас каждые два месяца у нас есть обучение, и также у нас есть супервизии с психологом, которые тоже необходимы для обсуждения ситуации, которая происходит в больнице, как себя чувствует клоун, что произошло, почему это произошло, что мы в этот момент ощущали, что дает нам... у нас групповые супервизии, которые нам дают возможность общаться между собой, понимать друг друга. И также потом каждые два месяца у нас есть обучение, где и те, кто у нас работает как доктора-клоуны, могут сами, наши коллеги, они тоже приносят этот вклад в обучение, потому что каждый умеет что-то, что он может дать другому. Также к нам приезжают и профессионалы из других стран, и это постоянный рост, это поиск мастер-классов, куда еще можно поехать, это общение с коллегами из других стран, что еще можно делать, куда мы можем... еще больше...
1: Ну, то есть вы очень профессиональные. Очень профессиональные, потому что вы постоянно развиваетесь, интенсивно это делаете. У меня есть дурацкий вопрос.
3: Здорово.
0: Давай.
3: Супер.
1: Назовите топ-3 лучшей комедии на ваш счет. На ваш взгляд. Топ-3 комедии, которые вы бы порекомендовали посмотреть для того, чтобы точно разгрузиться. Стресса вокруг много, кортизол на кортизоле. Какой фильм можно включить в
2: Никита, твои... у нас интервью с Долиным, кстати, завтра, если что.
1: Я просто хочу...
2: Там специалисты по кино.
1: Так я завтра Антону тот же самый вопрос задам, и можно будет сравнить.
2: Здесь нужно будет узнать, у Марианы вообще есть время на то, чтобы смотреть фильмы?
0: Слушай, я скажу тебе... Мало, сейчас не смотрю вообще. Отключила себе Netflix, потому что поняла, что я в него просто впадаю. Но мой самый любимый фильм, не могу назвать ее комедией, но тот самый Мюнхгаузен всегда меня разгружает, всегда меня вдохновляет и питает. Так что я за Мюнхгаузен, да.
1: Вот
0: да,
1: это вот. Да. Такая театрализованная комедия
0: еще
1: диалогов.
0: Да, потому что еще раз вспоминаем, что никто тебя не вытащит из болота, как будто ты сам за волосы и так далее. Потому что там столько вещей, которые прекрасны абсолютно.
1: Та же потрясающая фраза про то, что улыбайтесь, господа.
0: Улыбайтесь.
1: Большинство дурацких вещей делается с серьезным лицом.
0: И выражением
3: лица.
0: Я
3: так давно смотрела, я пересмотрю.
2: Маш, ну смотри, сейчас очень много вопросов будет к тебе, только после небольшой коммерческой паузы, потому что я знаю, я чувствую тебе есть что нам рассказать. А у нас вопросов, как всегда, много. Прервемся на некоторые наши, ну, обязательства, после чего буквально через пару минут мы вновь вернемся на студии представитель «Доктор Клаун».
4: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle!

0: laikā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam ar mans Rimi karti minerālu ūdens venden 3 veidi 1,5 litri 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami 2,99 €. Rimi.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
2: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
3: Ценолом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
4: Ja visur pareizi mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādu, ja tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AE produkti LV strādā ar prieku.
5: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
6: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

0: темы. У нас сегодня в гостях доктор Клоун, и мы будем... Короче, Маш, у меня к тебе несколько вопросов. Ты уже 5 лет находишься в организации доктор Клоун, а как ты туда попала? Что ты почувствовала? Какой был внутренний запрос для того, чтобы, видимо, найти сайт drclowns.lv, зайти туда, подать заявку? Ты прошла сама через школу или как ты попала? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я попала, честно говоря, именно потому, что я слушала утром радио.
0: Да ты что?
1: Перед тем, как пойти в школу.
0: Если бы у меня была воображаемая шляпа, я бы ее прямо сейчас сняла перед тобой и сказала: молодец.
1: Так что да, именно радио в какой-то степени привело меня на доктора Клоуна, потому что так я...
0: Никитка, не зря мы едим свой хлеб.
2: Да, мне кажется, мы...
0: Все, делись этой булочкой со мной.
2: Мы чем-то таким тоже занимаемся, да? Потому что у нас тоже буфонада.
0: Без этого никак. Ну, Маш, и тогда...
1: Да, я подала заявку, честно говоря, немного позже, на неделю, наверное, на дней 5, чем кончилось принятие, так сказать,
2: постфактум, да, последний вагон, последний вагон.
1: Но это был буквально последний вагон, и я благодарна тому, что я все-таки написала, и у меня была эта смелость это сделать. Я целый день думала, надо ли, и в итоге я написала, подала, да. И это было обучение, у нас был отбор. Ну, я попала в ту школу, которая была, так скажем, после ковида, поэтому у нас была немного другая там система, мы не могли так много занятий проводить именно...
2: Ну, была и была, в конечном-то итоге все вон как, да, прошло.
1: Да, вот, и...
0: Между тем, что ты представляла, как ты представляла, что это будет, и то, с чем ты столкнулась в реальности, как тебе кажется, какую твою внутреннюю потребность ты закрывала в тот момент, когда подавала вот эту заявку? Ты хотела помогать, ты хотела, или ты хотела просто прочувствовать какую-то нужность, или, может быть, кто-то у тебя из твоих близких часто находился в больнице, и ты понимала, что, наверное, у людей существует этот запрос. Я не знаю, вот что вот внутрь, вот как ты? Я хочу попробовать себя в таком деле.
1: Ну да, это правда, что в принципе человек идет в такой проект вначале для того, чтобы закрыть, скажем так, какую-то свою потребность для себя, но потом каждый, и чему учит докторская школа доктора Клоуна, каждый для себя находит эту причину, почему он остается и продолжает работать в этом проекте. И для меня, в тот момент это было... Я занималась какое-то время в театральной студии, потом перестала, и мне надо было что-то, я хотела делать что-то, что будет давать мне чувство свободы, что мне нравится, чем я люблю заниматься. И это был как такой маленький спасательный круг, который вот просто неожиданно появился на моем пути. Я думаю: о, надо пробовать, надо брать, надо делать. И так я сюда попала, да.
0: В итоге ты не ошиблась, ты попала.

0: список в таком случае.
1: Хорошо, так, мы ждем людей в Цессисе, в Валмере, очень ждем людей в Резекне и в Даугавпилсе, и также в Венспилсе и в Лепое. Во всех городах мы работаем, во всех есть детские отделения, и там нам очень сильно не хватает клоунов.
0: Важный тогда вопрос, обучение будет проходить только в Риге или во всех городах тоже? То есть, если я живу, допустим, в Лепое, мне нужно будет ехать на обучение в Ригу или нет?
1: Да, это точно обучение, нужно будет зарезервировать свое время, это каждые вторые выходные в течение 9 месяцев, исключая, конечно, всякие праздники. Но, в принципе, да, это вы приезжаете в Ригу, и учимся мы здесь.
0: Я понимаю, что мы благотворительная организация, но не могу не задать вопрос про деньги. Ну, так получается, вот такая вот меркантильная жилка во мне присутствует. Само обучение бесплатно?
1: С этого года само обучение не бесплатно. Первый год мы берем очень символическую сумму, потому что обучение, оно невероятно насыщенное, и нам важно, чтобы люди приходили, те, которые действительно хотят этим заниматься. То есть и это символическая сумма 200 евро за весь год.
0: За все 9 месяцев?
1: За все 9 месяцев. Поэтому я говорю, это символическая...
0: По-своему, такой психологический отбор. Если ты готов, да, если, потому что вам тоже важно, чтобы не тратили ваше время, количество мест ограничено, и чтобы люди, ну, некоторую ответственность, как только мы платим.
2: Я извиняюсь, вот эта сумма, которую я внесу, мне вот в стоимость обучения входит хороший, качественный клоунский нос.
1: По истечению твоего учения, прохождения практики,
0: если
1: и
0: ты получишь диплом,
1: когда ты получаешь диплом, ты получаешь и самый настоящий красный нос. Не
2: я
1: поролоновый.
2: Думал, что это как волшебная палочка у Гарри Поттера. Сразу выдают, и он как будто твой, да?
0: Если он начинает работать,
2: Гриффиндор.
0: Учиться не нужно.
1: Да.
2: Надел, и это как бы решение всех вопросов.
1: Но что важно понимать, что доктора клоун – это не волонтеры. В общем-то, они тоже получают своего, мы не можем назвать, можете пока это зарплатой, но стипендию, потому что это профессиональная работа, мы начинаем называть это уже понемногу профессией, а профессиональный труд должен оплачиваться. У них очень много ответственности, они обязаны приходить в больницу, они не могут сегодня хочу, завтра не хочу, у нас ответственность перед детьми, родителями, медицинским персоналом, поэтому
0: сказать,
1: это тоже...
0: Я хотела сказать, что у людей очень много ответственности и требований,
1: да,
0: к ним потом.
1: Именно
0: то есть
1: так.
0: Это не просто, что ты сейчас пришел, повеселил и ушел, когда тебе захотелось. Нет, это действительно такой момент организации, ответственности перед теми людьми и перед самой больницей, и перед самой организацией. Потому что, Мариан, ну, вы проделали огромную работу для того, чтобы наладить всю работу и с больницами, и с самими пациентами, отстраивая такую уже, ну, на самом деле, огромную структуру. Огромную структуру. Так, хорошо, можем ли мы сказать, что люди, у которых вот сейчас слышат нас, да, и если у вас вдруг вот какой-то отклик, вам близко то, что делает доктор клоун, вы не знаете, хотите ли вы, получится ли у вас, это не важно, можно прийти, можно подать вашу заявку, можно поговорить, можно встретиться, будет лично с Марианной и с некоторыми клоунами для того, чтобы прощупать, понять, что это такое. Может быть, вы внутри себя сможете открыть те небывалые таланты,
2: которые
0: где-то,
2: очень
0: глубоко.
2: И вам помогут, и окружающим.
0: О том, как это сделать. Мы заходим на сайт drclowns.lv, и если вы видите сверху, у нас сразу же первое после прекрасного, красивого, всем известного лога, прям предложение школы. Как только вы нажимаете туда, здесь сразу же сообщается о том, что сейчас объявлен новый набор. Вы можете подать вашу заявку в школу. Здесь несколько вопросов. Дата рождения нужна. Почему?
1: Потому что нам все-таки нужны люди, которые старше 18 лет. У нас есть нижний ценз, но нету высшего ценза.
0: Нету предела.
1: Нету предела, абсолютно.
0: А я уже испугалась, что это эйджизм. Хотела вас в этом обвинить. Что делать нам, старым клоунам на пенсии?
1: К старым клоунам на пенсии ждем вас особенно. У нас есть бабушки и дедушки. Мы вас ждем особенно в нашей команде.
0: Скажи, а по твоему ощущению, с кем легче работать? С детьми все-таки или с сеньорами? Или... Человек вот рожден для одного из этих вариантов. Или есть у вас универсалы в виде, может быть, Маши, что она и туда, и всем поможет?
1: На самом деле у нас есть только универсалы, но не все могут или хотят работать с пожилыми людьми, потому что на самом деле это совсем другой вид работы. Это скорость другая, это реакция другая. Например, в больнице мы можем меньше говорить, с сеньорами мы больше говорим. Да, то есть совершенно другая рода работа. И второе, что я замечаю среди клоунов, что с пожилыми хотят идти работать те клоуны, которые уже какое-то время в проекте, те, те, которые, например, сейчас пару лет, они еще хотят работать практически только в детской больнице. А те, кто уже постарше, им хочется больше вызова, им хочется новых тоже свои умения вкладывать.

0: вкладывать в новые вещи. Поэтому с пожилыми у нас работают в основном те, кто самые experienced.
1: Как интересно это получается. Ты словно опытные. Проживаешь эту жизнь, да? Вот в амплуа доктора клоуна ты начинаешь работать с детьми, ты как будто сам еще ребеночек, а потом ты взрослеешь и уже с партнерами повзрослее можешь работать.
0: Никит, спасибо, я не подумала. Это очень классное замечание.
2: Растем
0: спасибо,
2: вместе с доктором клоуном. Я хотела сказать, кстати, что, Мариан, вот с твоего разрешения я буду тебе писать и звонить, и стучаться во все известные и неизвестные двери обязательно в июле, потому что я очень хотела бы стать... Я знаю, что у вас есть дни теней, так называемые, и попробовать вообще ощутить на себе, потому что мы столько говорили и говорим о твоем проекте, и я уже знакома с многими клоунами, я восхищаюсь вашей работой, проделанной работой, и каждый раз ты приводишь кого-то из ваших клоунов, я думаю, боже, что за потрясающие люди, как круто, что все это есть у нас в стране, это здорово. Я думаю, что мы потом отдельно сможем встретиться тоже в эфире и обсудить этот опыт уже, когда я его проживу, но я уже себе отметила, что в июле я прям очень-очень хочу попробовать. Никит, вот ты сам хочешь попробовать?
1: Очень, мне все новое нравится, особенно...
2: Тебе нужно порепетировать эту фразу. Больше интереса. Я вижу, что у тебя уже, ты уже ввел там заявку в школу, пытаешься подать, но мы еще посмотрим, брать ли тебя.
1: Понимаете, я из Венсполса, я сам из Венсполса, поэтому мне это близко и хорошо.
2: Марин, давай в завершении нашего столь важного эфира подытожим тогда всю информацию, которая для тебя важна сейчас, передать для наших слушателей.
0: Ну, во-первых, очень ждем всех тех, кто уже думал о том, подаваться или нет. Кто-то сомневается, например, кто-то очень эмпатичный, боится, как он будет чувствовать себя в больнице. Поверьте, у нас четырехступенчатый отбор, но четвертый день у нас прекрасный тренинг с нашими психологами. Он невероятно интересен для самопознания, для понимания, и там мы точно вместе с вами сможем понять, а сможем ли мы вас научить не идти в свои чувства и быть эмпатичным, но при этом действовать.
2: Сохранять себя. Не выгорать и не сгорать в этом. Кстати, причем мне кажется, что это качество пригодится и вне доктора клоуна.
0: Абсолютно точно. Оно, на самом деле, пригождается нам каждый день, когда особенно вот чуткие люди, они видят какие-то, не знаю, там, несчастье или что-то такое, да. Поэтому, если вы сомневаетесь именно в этом, приходите, пожалуйста, мы с вами вместе разберем это и посмотрим. Поэтому, если у вас есть такая мысль, подавайтесь, пробуйте опыт подачи и существование в этом комьюнити, даже если вы не пройдете, оно будет абсолютно уникальное. Это то, что я слышала от людей, которые не прошли даже в школу, но то, что они пережили, было круто. Поэтому подавайтесь, заходите на нашу страницу, там есть вся детальная информация, читайте ее всю, пожалуйста, и мы вас очень ждем.
2: Уважаемые слушатели, если вы в своей жизни ждали какого-то знака, то, возможно, это именно этот момент. Ты слышишь это интервью не просто так. Сейчас направляясь в какое-нибудь рабочее пространство, ты, если слышишь этот позыв внутри себя, пожалуйста, заходи на drclowns.lv, как только ты доберешься до компьютера, или остановишься, скажем так, сделаешь небольшую паузу, и подавай заявку в школу, и мы знаем, что мы ждем именно тебя. Марьяна, Маша, спасибо всем огромное. Никит, тебе тоже спасибо, да.
1: Вау.
2: Все, мы должны сейчас прощаться.
1: Я такой опыт сегодня прожил, да, спасибо большое.
2: Друзья, встретимся с вами уже завтра, ну и обязательно вернемся к доктору Клоунсу, без этого вообще никак. Ребят, еще раз спасибо.
0: Все, вам огромное спасибо.

все с нами, дорогие слушатели. А мы рядом, а мы здесь, мы все всегда тут. В разное время бывает, но это разве важно? Главное, что мы всегда к вам возвращаемся в какое-то, иногда даже неожиданное время. А я в ожиданное очень даже сегодня в 10 часов. Привет!

0: скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мега Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, все.

Если так хорошо покопаться, мы об этом с вами сегодня обязательно поговорим. Ну вот, например, что ж такого сегодня выбрать из календаря, даже не знаю. Пока что вот вижу, что сегодня день крокодила. Но поздравлять кого-то, наверное, не стоит.

Так, о музыке мы сегодня с вами немного поговорим. Есть интересные моменты, которые произошли много лет назад. Например, в 67-м году, 17 июня, прошел легендарный фестиваль под названием

впервые так по-настоящему увидел, услышал некоторых довольно-таки теперь уже известных звезд и разного жанра, кстати, потому что поп тогда на тот момент не считался как только поп-музыка, которую вот мы сейчас с вами, да, представляем. Раньше давным-давно это было и рок, и соул, и фолк, и психоделический рок тоже, блюз-рок и другие современные жанры. В общем, их всех обозначали как поп. В общем, популярная музыка. Вот и все. Разных жанров. Там, именно на том фестивале, впервые увидели, услышали таких людей, как Джимми Хендрикс, The Who, кстати. Кстати, о, The Who. Если кто-то вдруг думает, а кто эти ребята? Смотрите, вот я вам покажу, например, трек, который вы точно знаете. И вы такие, о, да-да-да, этих я знаю. Известнейший трек. Это вот ребята The Who, если вдруг вы не знали. Но это не единственный их популярный трек, у них много. На самом деле, если порыться, посмотреть, послушать, многие вы узнаете. Но что мне стало интересным, узнаете ли вы этот трек? Кто первый напишет? Кто будет первым? Без шазамов, просто вот... No, да, ну все. Вы слышите это? Ну вы же понимаете, что для кого-то сейчас большим-большим сюрпризом окажется, что Behind Blue Eyes, который мы знаем, он был не первым. Первыми были... Слушайте, давайте так и оставим вот эту вот историю про рок, про поп, что я вам хотела. Давайте лучше просто послушаем Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Можем даже поплакать. Потом будем веселиться, обещаю.

0: скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
0: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня влияние антициклона будет постепенно усиливаться в Латвии с юго-востока. В течение дня небо на западе страны прояснится. Местами ожидаются кратковременные дожди, но с полудня зона осадков пересечет восточную часть страны, принеся дожди. В середине дня на севере страны западный и северо-западный ветер достигнет скорости 16 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 15, плюс 20 градусов местами. В Риге в течение дня небо постепенно прояснится, возможно, небольшие осадки. Ветер подует слабый или умеренный, западный. Температура воздуха в столице до плюс 19.

Сегодня, 17 июня, оказывается, день поедания овощей. И я очень, я правда искренне хотела присоединиться к этому празднику. Я пошла посмотреть, что у нас тут в нашем маленьком киоске имеется. Овощей я там не нашла, но потом вспомнила, что шоколад, да, его тоже делают, ну, из какао-бобов, правильно? Бобы растут на дереве, в общем, дерево — это растение, овощи — тоже растение.

общем, а она тоже, как бы, если честно, овощ, то что здесь не так? Если посмотреть на этот вопрос так творчески, то шоколадка — это практически овощной салат. Калорийный, очень калорийный, сладкий, но овощной салат. Вот где-то по какой-то очень глубокой логике все сходится на дне этой самой логики, но

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

20 июня, ну не прям сегодня, точнее много лет назад, вышел трек в разгар популярности EDM музыки. Avicii внезапно смешивает электронную музыку с элементами

Если честно, публика не очень поняла, что это вообще такое происходит. Не сильно похоже на то, к чему мы привыкли. Но все-таки есть песни, которые меняют правила игры. И одной из таких стала именно «Wake Me Up» от Avicii. Вышла в 2013 году она и очень даже всех удивила. Но Avicii рискнул, и в итоге трек возглавил чарты более чем в 20

года на тот момент, на момент выхода. Вообще прошло уже много времени, более 10 лет, 13, если быть точнее, а все равно очень узнаваемо и очень приятно.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: В магазинах «Другос» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Другос» – почувствуй красоту.
2: Лига, Лига. Праздничная распродажа «Лига» в РД «Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня влияние антициклона будет постепенно усиливаться в Латвии с юго-востока. В течение дня небо на западе страны прояснится. Местами ожидаются кратковременные дожди, но с полудня зона осадков перейдет.

Это до плюс 15-20 градусов местами. В Риге в течение дня небо постепенно прояснится, возможно, небольшие осадки, подует слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха в столице до

уже близко полдень. Это говорит о том, что скоро Сергей Литвинов появится в этой студии. Ну а мы с вами сегодня выяснили, что шоколад — это практически овощ. А старые песни живут дольше некоторых приложений в телефоне. А хорошая музыка все еще работает лучше большинства советов из интернета или от ваших родственников. Поэтому оставайся здесь этой музыки много. На этой оптимистичной ноте

0: пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

0: внутренней стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete paskat 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.

0: 17 число, середина рабочей недели, июнь месяц, первый летний в 26 году. И вы знаете, да, наша жизнь состоит не только из продвижений и каких-то побед, но иногда надо остановиться или даже сделать немного откат назад для того, чтобы что-то исправить. Ну и двигаться дальше уже. Поговорим о спорте, поговорим о погоде, автомобильные новости, топ-20 и многое другое здесь.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На топ-радио.
0: Вам громких или негромких, но побед сегодня вместе с нами.
3: It's like I'm catching feelings again.

свежая коллаборация на очереди у нас в рубрике «Не звучит». Это Alesso и One Republic, одни лучше других. Они выпустили совместную композицию под названием «In Your Eyes», трек, который не звучит на топ-радио, и прямо сейчас он здесь появится впервые благодаря рубрике «Не звучит». Alesso и One Republic. Alesso — шведский диджей и продюсер, который появился на свет 7 июля 1991 года. Стал мировой звездой EDM благодаря таким хитам, как Heroes, If I Lose Myself и When I'm Gone. Его музыка регулярно звучит на крупнейших фестивалях мира. Сам Alesso входит в число самых востребованных электронных артистов планеты. Что касается One Republic, которые гостили в прошлом году в Риге со своим концертом во главе с Райан Тедер, одна из самых успешных поп-рок групп 21 века. И по поводу песни In Your Eyes, это песня о поиске искренних чувств и тех эмоций, которые невозможно скрыть. Ведь иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять гораздо больше, чем могут сказать слова.

0: наступят дожди. Хватит уже дождей. Хватит. Где солнце? Первый летний месяц. Филатов Карас, включи музыку номер 4. 2 недели подряд у нас этот трек на этом месте. А по итогам всего май месяца эта композиция получила 3-е место. Пропустив вперед только Bebe Rexha, Faithless New Religion и Gordo Reinar Zonneveld Loco Loco. Loco Loco вообще 2 месяца подряд лучшая песня, но в июне и результат этого трека не очень сильный, поэтому, скорее всего, у нас будет новый лидер в хит-параде за весь месяц. Что у нас было ровно год назад на этом 4-м месте, где сейчас Филатов и Карас?
1: Место номер 4. 4-е.
0: Тогда с 3-го на 4-е, 3-я неделя в топе. O'Neill, DJ The Mixer опустились с композицией Children. Забегая вперед, скажу, что выше 3-го места они с этим треком так и не попали.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

сейчас расскажу о погоде на сегодня и на завтра. Ну, а также у нас вторая половина первого часа «Хит за хитом» традиционно пройдет с новостями спорта. Будем говорить о футболе. Только о футболе. Чемпионат мира по футболу продолжается. И очень много будем говорить, в том числе и о достижениях Месси. Благодаря всего лишь одному вчерашнему матчу, он заставит нас сегодня говорить о себе львиную долю времени в выпуске спортивных новостей.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем облачно, к вечеру в западных районах с прояснениями. В зоне осадков в течение дня окажутся Алоксинские и Баловские края. Ветер западный, северо-западный до 9-14 метров в секунду. После обеда в Видземе порывы усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Курземе плюс 17-19, 16-17 в Латгале, 14-16 в Видземе. В Риге без существенных осадков, облачно, к вечеру с прояснениями, порывы западного и северо-западного ветра до 13 метров в секунду в течение дня. Воздух прогреется в столице Латвии до 19 градусов. Завтра в четверг облачно и местами осадки в Курземе. Там же будет холоднее всего, а вот в центральной части, а также в Видземе и Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Без осадков, а воздух прогреется уже до 23-24 тепла. И теплее всего окажется в столице Латвии.

Совсем скоро у нас ваша любимая композиция «Tu Corazon». После рекламы, ну а перед этим красивая песня.

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: У нас, в салоне оптики Метрополы, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
1: Метрополы. Видеть и увидеть.
3: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
4: Кояньос!
5: Яньос, Яньос!
6: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
7: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
8: В июне в аптеках Апотека скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику Бабе. Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от Бабе для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. Апотека.
9: Я не дал искать резина.
10: No 16. līdz 23. jūnijam arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: В доме не хватает места или просто умных решений?
12: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
11: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
13: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
14: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
15: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах «РД Электроникс» или онлайн на «РД Vehicles LV». Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с «РД Электроникс».
16: Ты слышала, что Бигбанк платит своим клиентам?
17: Бигбанк платит своим клиентам?
16: Да, все верно. Теперь Бигбанк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

неоднократно сталкивался с тем, что радиослушатели спрашивали, а кто решает, кто будет, а кто не будет в претендентах в топ-20, почему этой песни нет, а это есть. Я и решаю. Но у нас очень много новой музыки появляется. Сейчас вообще самое большое количество претендентов — 7. Поэтому некоторым действительно не хватает места в претендентах, ну и тем более там в топ-20 не попадешь без отбора. Поэтому я вам предлагаю вот эта композиция. Я 50 на 50, 50 на 50, даже больше нет, чем да. Поэтому 2-5-0-37. Решите судьбу этого трека окончательно уже и закроем этот вопрос. Эта песня должна оказаться в претендентах или нет? Да, нет. Просто одно слово. Да, нет. Да, нет. Нет, да, нет, да. Если будет больше «да», значит, вы увидите уже в эту пятницу. Будет больше «нет», не увидите эту песню в разделе «Претендента» ТОП-20 ТОП-радио. Все очень просто. 2-5-0-37. Нравится песня? Считаете, что она должна участвовать в ТОП-20 ТОП-радио? Тогда голосуйте «да». Нет, значит, нет. У нас новости спорта, футбол, чемпионат мира. И мы видим то, что вчера Франция все-таки сломила Сенегал 3-1. И я не смотрел этот матч, но слышал, что Мбаппе сделал 2 мяча из 3. Собственно, так оно и есть, да, действительно. Что касается сегодняшнего дня, то Ирак, Норвегия 1-4, Аргентина, Алжир 3-0, и мы будем отдельно говорить про этот матч, потому что там Месси натворил делов. 3 из 3 забил. Австрия и Иордания 3-1. Ну и сегодня 2 матча у нас пройдут. А также в 2 часа ночи и в 5 утра следующего дня, и мы о них вам обязательно расскажем. Но только чуть позже.

Футбол сегодня. Португалия-Конго. Португалия привезла на турнир одну из самых техничных команд мира. Их главный козырь, конечно же, контроль мяча, скорость принятия решений и опасные фланги. Ну и как бы там ни было, Криштиану Роналду. Конго будет отвечать мощью, атлетизмом и быстрыми выпадами. И эти сборные ранее не встречались, поэтому статистики у меня нет. А вот зато есть статистика по Англии и Хорватии, которые тоже сегодня играют. Пожалуй, одна из лучших вывесок первого тура. Англия обладает огромной глубиной состава и очень опасно при стандартах. Это мы знаем. И Хорватия традиционно сильна.

футбольным интеллектом и контролем центра поля. История встреч богатая. Команды регулярно пересекались на крупных турнирах. Самые памятные матчи – это полуфинал чемпионата мира 2018 года, где победила Хорватия, а Евро 2020 года Англия там взяла реванш. В целом статистика противостояния остается довольно ровной, поэтому вполне возможно, что сегодня будет ровный по силе матч. Гана-Панама также играет, и Гана делает ставку на скорость, физическую мощь, индивидуальное мастерство своих атакующих игроков. Что касается Панамы, обычно они отвечают дисциплиной, самоотдачей и умением терпеть под давлением. Эти сборные крайне редко пересекались, статистики у меня поэтому нет. Ну и Узбекистан-Колумбия. Этот матч уже пройдет в 5 утра, Гана-Панама в 2. Англия-Хорватия в 23.00 по латвийскому времени, и Португалия-Конго в 20.00. И вот Узбекистан-Колумбия, кому будет, кто не сможет уснуть, или у него, может быть, работа связана с тем, что он может себе позволить в это время не спать. Для Узбекистана это один из самых важных матчей в истории национальной команды. Сильная сторона узбеков – это организованность и командная игра. Что же касается Колумбии, о которой, я думаю, большинство все-таки знают, что они действительно обладают высоким индивидуальным классом и очень опасны в быстрых атаках. Мы очень часто видели, насколько они могут большие проблемы создать тем же аргентинцам или бразильцам. Между собой команды встречались лишь однажды в товарищеском матче. Это был 21-й год. Тогда сильнее оказалась Колумбия 2-1. Интрига здесь в том, сможет ли дебютант турнира навязать борьбу одному из фаворитов группы. Получается вот такая история.

точнее догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира. У Месси теперь 16 мячей. Это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств. И, скорее всего, он станет лучшим из лучших на какое-то время, потому что его усиленно догоняет и Кильян Мбаппе. У Кильян Мбаппе 14 мячей, он играет, он будет продолжать играть, он моложе, чем Месси. И у легендарного немца Герда Мюллера тоже 14 мячей, а вот у Роналду 15. Месси провел 20 матчей в качестве капитана на чемпионатах мира. Это рекорд! Нападающий обошел мексиканца Рафаэля Маркеса 17 и аргентинца Диего Марадону 16. Месси стал самым возрастным автором хэт-трика в истории чемпионатов мира. Он побил рекорд, который принадлежал Криштиану Роналду, который в возрасте 33 лет отметился 3 мячами в ворота Испании. 3-3 тогда закончился матч. Это был чемпионат мира в 2018 году. Ну и Месси увеличил рекорд по числу сыгранных минут на чемпионатах мира. Теперь у него их 2404. Фантастика.

0: Но именно благодаря этой профессии миллионы людей каждое утро просыпаются в чистом и безопасном городе. Сегодня праздник людей, из которых города очень быстро перестали бы быть городами. И нам бы это очень не понравилось. Всемирный день мусорщика, и посвящен он тем, кто ежедневно делает огромную, но часто нами незаметную работу. Вроде так и было. Конечно, потому что они приезжали и делали наш город лучше и чище. Один мусоровоз за день может собрать отходы тысяч людей. Маршруты коммунальных служб часто расписаны по минутам, поэтому если вы видели, что мусоровоз достаточно активно и быстро передвигается, все понятно, у них очень даже жесткое расписание. Современный вывоз мусора – это целая технологическая система. Используются прессующие машины, сортировочные комплексы, переработка. Ну и в 19 веке многие города буквально тонули в отходах. Организованный сбор мусора стал одним из важнейших шагов в развитии городской санитарии. Бумага, стекло, металл и пластик могут получать вторую жизнь. Работа мусорщиков считается одной из самых важных для здоровья всего города. Ну а в некоторых странах дети особенно любят мусоровозы и даже собирают их модели. Водители коммунальной техники нередко становятся настоящими героями района. Им машут из окон и даже фотографируют эти огромные машины во время работы.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.

популярные лица, как Мартин Гаррикс. Много раз одерживал различные победы и несколько раз становился лучшим диджеем планеты Земля. И Эд Ширан, вот это слияние с треком Repeat It, не позволило все равно им пройти к нам в топ-20. Радиослушатели 2 недели голосовали. Но эта песня не получила столько голосов, чтобы хотя бы даже занять 20-ю позицию. Представляете, насколько сильны оказались соперники, раз такие большие ребята, как Мартин Гаррикс и Эд Ширан, не смогли пройти. К нам проходит пока что только в рубрику «Не звучит» классная песня под названием «Body Talk». Это Али Фарбен и Рене Миллер.

Два немца, Але Фарбен, немецкий диджей и продюсер Франц Циммер, настоящее его имя, который появился на свет 5 июня 1985 года в Берлине. И сегодня он входит в число самых успешных электронных артистов Германии. Его треки неоднократно попадали в европейские чарты, получали платиновые сертификаты. Рене Миллер тоже немец, он певец и автор песен, известный сотрудничеством с ведущими электронными продюсерами Европы. Его сильная сторона — это эмоциональный вокал. Body Talk — песня о притяжении, которая возникает еще до слов, о том моменте, когда язык тела говорит больше, чем любые признания. Это история о химии между двумя людьми, взглядах, жестах и эмоциях, которые невозможно скрыть. В нашем эфире эта песня появляется впервые.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Hei, ko tu šogad Jāņos?
4: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no

0: Пытно, на каком месте окажется Кэлвин Харрис, который совсем скоро будет со своим концертом гостить в столице Латвии, в Риге. Но пока что вот эта композиция у него в нашем топе проводит немного времени. Это всего лишь
1: 13-я позиция.
0: Вторая неделя, и есть первый прогресс с 19-й строчки на 13-ю. 3 недели в нашем топе, ровно 2 года назад на 13-м месте оказалась Five Star Family, и в июле тогда с 20-й.

0: передачи хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Специалисты назвали самые ненадежные и проблемные кроссоверы. Список из 10 моделей, и я об этом вам расскажу через несколько минут. Результаты, честно говоря, даже меня очень сильно удивили, потому что эти машины в основном еще и латвийцы выбирают. Достаточно ими довольны. А правда ли? Это так ли на самом-то деле? Большинство ответят. Но чуть позже, пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачно, к вечеру в западных районах с прояснениями. В зоне осадков в течение дня окажутся Алекснэнский и Балвский края. Ветер западный и северо-западный до 9-14 метров в секунду. После обеда в Видземе порывы усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Курземе плюс 17-19, в Латгале 16-17, в Видземе 14-16. В Риге без существенных осадков, облачно, к вечеру с прояснениями, порывы западного и северо-западного ветра до 13 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 19 градусов тепла. Завтра облачно и местами осадки в Курзме. Там же будет холоднее всего. А вот в центральной части Латвии, а также в Видземе и Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Без осадков, а воздух прогреется уже до 23-24 тепла. Теплее всего, кажется, в Риге.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Цена лом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Вареные сардельки в натуральной оболочке 1 кг от Foreverz 2 евро и 99 центов. Томатный соус Спилва 510 граммов 1 евро и 25 центов. Йогуртовый коктейль Карумс без лактозы, определенные виды 230 граммов 79 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.

Шакира и ее новая песня «Дай Дай» в претендентах. Нравится, заходи и голосуй. Это Топ.Радио.лв раздел ТОП-20. И также Телеграм Топ-Радио. Только хорошие новости, но там разница в том, что...

Претендентов нельзя, только на сайте. Ну и хорошая новость для тех, кто собирается отмечать Лига в городе и не хочет думать о парковке, пробках или такси. В праздничные дни общественный транспорт Риги станет бесплатным. 23-24 июня все пассажиры смогут пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями без оплаты проезда. Кроме того, в ночь на Яна в день будут организованы дополнительные рейсы, чтобы жители и гости столицы могли спокойно добраться домой после праздничных гуляний. Также с 22 по 24 июня городской транспорт будет работать по расписанию выходных дней, а в перенесенный рабочий день, субботу, 27 июня, движение будет организовано уже по графику буднего дня. Да-да, 27 числа рабочий день, но топ-радио будет работать по графику субботы. Что касается программы «Автоклуб», посмотрим. Если Лига «Костер» перепрыгнет,

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Специалисты британского портала What Car опросили 32 тысячи водителей, чтобы выяснить, какие кроссоверы ломаются чаще всего. Результат получился неожиданным для многих. Абсолютным лидером по числу проблем стал Nissan Juke с бензиновым двигателем, который выпускался с

Сегодня день одного из самых древних и недооцененных хищников этой планеты. Всемирный день крокодила 17 июня отмечают. Крокодилы старше динозавров. Предки современных крокодилов появились более 200 миллионов лет назад и пережили массовое умирание, уничтожившее динозавров. Они остались. Что касается их укуса, он очень популярен, потому что считается одним из самых сильных в животном мире. Сила сжатия челюстей крупных видов может достигать нескольких тонн. Но открывать пасть им сложнее, чем закрывать. То есть взрослый человек, возможно, где-то в телевизоре видели, что способен удерживать пасть крокодила, закрытой руками или лентой. Крокодилы заботятся о потомстве. Ну и ученые наблюдали крокодилов, которые клали на голову веточки себе. Как они это делали вот этими маленькими лапками? Во время сезона гнездования птиц они это делали, чтобы привлекать потенциальную добычу.

горячий француз David Guetta, After You, не менее горячий у нас далее Алан Гигуев, появляясь в эфире рубрики «Не звучит». Немного красивого современного Кавказа на ближайшие две минуты вам в эфир через рубрику «Не звучит». Если есть непреодолимое желание чего-то душевного, то это всегда в сторону Кавказа. И музыка, конечно же, у них в крови. Алан Гигуев, исполнитель, который работает в жанре современной лирической поп-музыки и кавказской эстрады. Его песни находят отклик у слушателей благодаря искренней подаче, романтичным текстам и эмоциональному вокалу. И все это будет присутствовать в треке «Водопад». Это песня про сильные чувства, которые невозможно остановить. Как водопад не может прекратить свое движение, так и любовь в этой истории оказывается мощнее доводов разума.

0: у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
1: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skang līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
4: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сделай себе припати.
3: Top Radio.
4: The Party Station.
2: Рейтинг самых популярных хитов Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. 17-я позиция.

Out Loud. Трек только начал участие в нашем топе. С трудом, но все-таки прошел в топ-20 со второй попытки, номер 17. И она никогда не побеждала в нашем хит-параде. Кто знает, может быть, с этим треком. Хотя ее стартовая позиция об этом пока не говорит. Но

0: Всяко бывает. Иногда к лучшим трекам надо привыкнуть. Возможно, это тот самый случай. Возвращаемся в историю на 2 года назад.
1: 17-я позиция.
0: 10 недель было в топе Zerp и Addicted. Тогда он опустился, этот трек, с 15-й строчки на 17-ю. Дошел до 6-го места. Выше не поднялся.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем облачно, к вечеру в западных районах с прояснениями. В зоне осадков в течение дня окажутся Алекснэнский и Баловский края. Ветер западный, северо-западный до 9-14 метров в секунду. После обеда в Видземе порывы усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Курземе плюс 17-19, в Латгале 16-17, в Видземе 14-16. В Риге без существенных осадков, облачно, к вечеру с прояснениями, порывы западного, северо-западного ветра до 13 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 19 градусов тепла. Завтра облачно и местами осадки в Курзме. Там же будет холоднее всего. А вот в центральной части Латвии, а также в Видземе и Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Без осадков, а воздух прогреется уже до 23-24 тепла. Теплее всего, кажется, в Риге.

тут пытаюсь согреваться максимально, как могу, за счет отбивок джинглов с летним характером и с музыкой Sunshine of One Republic. У меня руки в студии мерзнут. В это время Европа снова входит в режим, когда асфальт начинает плавиться не фигурально, а почти буквально. На континент надвигается первая мощная волна жары этого сезона. А я тут мерзну. Причина формирования так называемого купола тепла над Западной и Южной Европой – это атмосферный антициклон, который, как крыша, накрывает регион и не выпускает горячий воздух наружу, позволяя ему все сильнее разогреваться. В первую очередь под ударом окажутся Португалия, Испания, юг и центр Франции, а также Италия. Там температура в ближайшие дни может стабильно подниматься до 35-43 градусов, и это в тени. Жара постепенно доберется и до Центральной Европы. В Польше ожидается до 30-36 градусов, пусть и на более короткий период. Такие значения на 8-16 градусов выше климатической нормы. Опасность не только в цифрах на термометре. В городах из-за раскаленного асфальта и плотной застройки температура ощущается еще на 10-20 градусов выше. Окей, мы поняли, остаемся зимовать здесь. А что латвийцы? А что с погодой во время праздника Лига? Что с погодой на следующей неделе? Есть информация, и скоро вам об этом расскажу. А пока у нас актуальная песня

лето в Латвии постепенно все-таки набирает обороты и делает это с характерной северной аккуратностью. Без резких скачков, но с ощутимым потеплением. Синоптики обещают, что в ближайшие дни температура воздуха будет все-таки расти. Погода при этом останется довольно спокойной. То есть никаких штормовых сообщений не придет. Переменная облачность и лишь местами кратковременные дожди. Суббота обещает стать самым приятным днем недели. Солнечно, сухо и по-летнему тепло. Воздух в Латвии прогреется от 22 до 27 градусов тепла. А вот в воскресенье, возможно, даже станет еще жарче. Но вместе с этой жарой, с этим теплом, в отдельные районы могут прийти и грозы. Ночи в выходные могут быть теплыми, где-то 13 до 18 градусов тепла. Действительно, неплохо. Ну и после яного дня, пока нет информации на 100%, прогнозируется небольшое похолодание. Возможен и сценарий с циклоном, который принесет облачность и дожди, но при этом температура в ряде регионов все равно может держаться выше 20 градусов тепла. Так что впереди классическая латвийская версия лета. Будет абсолютно все. И солнце, и тучи, и гроза, и дождь, и, возможно, даже град, возможно, даже крупный, но не так жарко, как в остальной Европе. Но если кто-то хочет, как в остальной Европе, то костер

0: номер очень простой. 2-5-0-37. Если что-то есть, обращайтесь. Дорожная информация. Рубрика «Пропажи находки». Помогаем всем. Ну и любимый интерактив тоже через этот номер. WhatsApp. Как текстовое, так и голосовое сообщение мы принимаем. Удачной поездки вам куда-либо. И чтобы на дороге без приключений, без номера. До завтра. Пока.
1: В интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Вперед! В магазинах Drogas цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками.

сегодня окончательно убедилась, что студенчество – это не про возраст, а про состояние души. Потому что, конечно же, все приготовления к финальной сдаче я оставила на последний вчерашний вечер, который плавно перетек в ночь, а затем ночь, в свою очередь, перетекло в утро. Так что сегодня я здесь исключительно на морально-волевых и очень хорошо понимаю всех,

поделимся этой человеческой солидарностью. Все-таки говорят, что когда делишься проблемой с кем-то, ее становится в два раза меньше. Поступим именно так, ну а пока держимся. Это «Дневная смена», Лина Исаева с вами.

0: tas obligāti nesu. Skora!
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
2: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2 eiro un 79 centiem. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

упомянула эти грибочки. Просто меня сегодня одновременно и позабавило, и немного расстроило соседство двух новостей в ленте. Первая новость гласила о том, что опрос показал, что многим жителям Латвии все труднее дотянуть до зарплаты. Сэляви. А вторая о том, что покупатели мгновенно раскупают первые латвийские лисички по совершенно неадекватным ценам. Как говорится, и смех, и грех. С одной стороны, денег нет, а с другой стороны, дайте нам 2 килограмма этих рыженьких грибов. Кстати, первые лисички действительно уже появились на нашем центральном рынке. Стоят дорого.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
2: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Taksija tuvākajā veikalā.
1: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 8.
2: 8.

вот, собираюсь с мыслями и силами, чтобы уехать куда-нибудь подальше от дома, и начинаю с вопроса, а точно ли мне нужен этот отпуск? Но некоторые люди подходят к путешествиям совсем иначе, и вообще делают это смыслом своей жизни. Вот, например, один британец, Джеймс Кетчелл, только что стал первым человеком в мире, который совершил кругосветное путешествие по суше, морю и воздуху. Сначала он объехал землю.

правда. Это все шутки. Если честно, меня в таких историях всегда восхищают. Даже не рекорды, а то, насколько легким нужно быть на подъем и насколько искренне интересоваться этим миром.

Так что, друзья, один час нашей дневной смены остался позади, смело шагнули во второй. И знаете что? Иногда полезно напоминать себе, что мы гораздо чаще замечаем незаконченные дела, чем уже сделанные. Вот, один час вместе провели. А между тем, это среда у нас на календаре, и она идет полным ходом. И наверняка сегодня у каждого из вас уже случилась хотя бы одна маленькая победа. Даже если это просто вовремя выпитый кофе или отсутствие желания уволиться до обеда. Так что продолжаем быть на одной волне. Еще один час в нашей компании. Лина Исаева и Топ Радио. Вместе.

0: минуты Stronger Than Before на Топ Радио.
1: Манигар, манигар, манигар, думи. Манигар, манигар, манигар, думи. Манигар, манигар, манигар, думи.
2: Манигар, думи. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в

0: году.
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
0: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: 7Bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7Bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Задалин на окончание официальной части дня этой среды. А я больше молчать не могу. У меня тут новость, которой мне нужно поделиться и с которой я категорически не согласна. Профессор шведского сельскохозяйственного университета решил выяснить, как домашние животные влияют на наше настроение. Для этого почти 200 владельцев питомцев из Нидерландов и Бельгии несколько дней подряд получали уведомления в специальном приложении и отмечали, чем занимаются и какие эмоции испытывают после общения со своими животными. И вот к какому выводу пришли исследователи. Собаки не вызвали у хозяев каких-то ярко выраженных эмоций ни в плюс, ни в минус. А вот кошки, согласно результатам, иногда даже повышали уровень стресса. Как? Я протестую. Меня в некоторые дни вообще

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В эту среду, 17 июня, в Латвии сохраняется переменчивая погода на большей части территории страны.

0: Портланд. Эйси Пирмайс.
1: Цена лом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду? А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так?

0: было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

Думал я, когда увидел Бривибас, думаю, что маленькая пять. А, потом понял. И уже самые смышленые взяли выходные, наверное, пораньше и начинают праздновать с лигой. Так что сегодня супер актуально, мне кажется, дорожная информация. Да, есть такие, отзовитесь. Вечерний драйв, 17:04, погнали.

Карнавал, ты первый кто? Кстати, кто первый уже уехал на отдых, да? Мы об этом говорили, что из-за этого, скорее всего, большие пробки. Добрый вечер, тут тоже начинается образовываться. Где? И как ни странно, со стороны Адажи по направлению в Ригу тоже довольно-таки большая колонна и движется с не очень большой скоростью. Уже народ потихоньку сматывает на выходные. Как у вас обстоят дела? Это среда, она же маленькая пятница. WhatsApp 2 5 0 37, Sony Fadera.

0: же с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Jāvis ir pareizi, mēs AJ produktu piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Atsoki, ťažasti i boļ v nagah? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
4: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
5: В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга», почувствуй красоту.
6: Топ Мьюзик.
7: Прямо сейчас.
6: Песня из Топ
7: 20. Это Топ 20.
5: Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер один.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио погоде, но синоптики вроде нас не обманули. Под вечер погода становится более ясной. Этот ветер прогоняет тучи северо-западного направления, местами до 6 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзыма от 15 до 17 градусов. В Ладгале 12-15, в Земгале, Видзима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 11, местами до 16 градусов.

0: Яньос.
1: Яньос, Яньос.
2: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину. Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
3: Я не прав искать резы на лигу, лигу. Кусам остана съехать на лигу.
4: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Копченые колбаски Меднеку без оболочки 520 граммов от Forever's 2 евро и 59 центов. Филе сельди Кайя определенные виды 3 евро и 65 центов. С карты ЛАЦ только 3 евро и 25 центов. Пшеничная мука Добела Экстра 2 килограмма 1 евро и 69 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.

0: Родион Гордин, заблокируй меня. Сейчас узнаем, где же движение немножко заблокировано.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Густава Замгалагатва от Гауэс до Бривебас, также бульвар Калпака от Бривебас до Валдемара на Краста, от Пурвиша до железнодорожного моста, Сенчо от Мира до Бривебас и на Круста с Базница от Вискалю до Берскелс. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Максимилиану. Максимилиану, который вышел на пенсию, сидит на своей террасе и ни в чем себе не отказывает. Жизнь удалась. Ну вот, всем отличного вечера. Желаем. WhatsApp наш 25037. Продолжит Марк Энтони, Питбуль, Rain Over Me. Кстати, этим вечером

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

Успокаивающая композиция от Rehab и Sbizo I Had a Dream. Кстати, скатилась немного на 18 место. Заходи, голосуй, поддержи. А вот Элли Окс и Лавиния только хотят попасть в наш топ-20. I look shit and I'm fine with it. WhatsApp 2503.

0: сразу после рекламы.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, огромный привет Олегу, который только что получил диплом магистратуры. Олег, ты большой молодец. Так, аплодисменты. Я хочу слышать аплодисменты, да? Не каждый день диплом магистра, да? Мы очень гордимся тобой, ты лучший. Мы присоединяемся и Роб Томас Lonely.

0: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все

0: получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
5: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.

0: Все эти пробки, но не сегодня. Немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Движение затруднено на Муксалос по направлению к Каменному мосту, также на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста. Островной мост от Луцавсала до улицы Телц, Юрмалас Гатву от Дзиртема до Слокас при повороте направо и Баускас от Коку до Веситес. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

скоро закончится. Но в конце нашего эфира после 7 должно быть прояснение. По крайней мере, так обещали нам синоптики. Ну и к выходным неплохо прогреется, если верить.

короткая рекламная пауза, и James High продолжит с треком Serotonin. Илон Кидрон, Сигала, Яхоми, Рифтайд.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ радио, дорожная информация, пробки в Риге на Алеппе, от Марпес до Атфутас, также на Густава Земгалегатву, от Ирицю до Бривебас, с островной мост, от Луцавсала до улицы Телц и на Венебас Гатву, от Ирбенес до Улманя Гатву. Движение затруднено.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
3: Радио «Погодь». Завтра в Латвии в первой половине дня преимущественно ясная погода. Далее переменная облачность с прояснениями. Незначительные осадки также могут быть. Температура воздуха завтра днем на территории Курзамы от 17 местами до 19 градусов. В Латгале около 18, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 17 местами до 20 градусов.

0: в Кюве.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии.

и поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Bella Hadid, please come to Madrid.
1: Top Music.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из ТОП-20.
2: Это ТОП-20. ТОП-20.
3: 19-я позиция.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.